Ашуха, Ахфик Хас, Иглая Хон, Флатсин Ахтуати, Флатсин Ахтуати, Эйк Катку, Эйк Катку, Хин Итуасегу, Хин Ахтуасегу, Нухдей Анхагут, Флингет Флагу, Яду Хат Ашуха, Ваэтсу, Ваэтсу. Where keet hus yawa go? Where keet hus yawa go? Dakshawedi.